0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Не радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 20, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак. Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 20. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Сделать 1 сентября выходным для родителей снова предложили в Госдуме. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только на поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов агентства РИА. Напомню, в Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. В Сызрани один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников в воскресенье утром. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий, сообщили региональные власти. Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань. Там взяли на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. В Тольятти летний ремонт дорог выполнен наполовину. В планах привести в нормативное состояние 13 объектов общей протяженностью 11 километров. В центральном районе завершен ремонт участка Хрещевского шоссе, ведутся работы на улице Карбышева. В Автозаводском заканчиваются работы на Приморском бульваре на отрезке от Юбилейной до проспекта Степана Разина. На проспекте Степана Разина, а также на остальных объектах, включенных в программу ремонта, выполнено фрезерование старого покрытия, ведется укладка нового. Санврачи обновили список пляжей, не рекомендованных для купания из-за плохих проб воды. Под ограничение попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре. Санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2, 4 очередей набережной, в районе загородного парка, санатория Можайские и Барбошной поляны. В Тольятти не рекомендуется купаться в районе Итальянского пляжа и Волжского замка. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов. Эксперты пояснили, что очереди на заправках, как и отмененные рейсы общественного транспорта, а также срочное обращение к врачу, относятся к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Наступившая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается плюс 12-17 градусов, дневные до плюс 28. Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов в ходе исследования заявили, что останутся в России. Около 40% опрошенных сказали, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых до 50 тысяч. И только 8% респондентов позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 8. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня понедельник, 13 июля. Что обещают астрологи на новую неделю? Расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.

0: 555-555.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: «Хочу похудеть».
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 21. Днем ожидается 25-27 градусов, без существенных осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. 79 управляющих компаний попали в черный список в Самарской области. Об этом заявил глава госжилинспекции Георгий Степанян. В настоящий момент ГЖИ также ведет работу по сокращению миграции домов от одной управляющей компании к другой. За первые полгода зафиксировано всего 230 таких случаев. За тот же период 2024-го их было в 6 раз больше. 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами в российских вузах. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Передает агентство ТАСС. Речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии. Предстоящая рабочая неделя будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные и утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. В дневные до плюс 28 градусов. Усилие течения духоты на улице будет высокая влажность. Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В 1/2 Франция сыграет с Испанией во вторник, 14 июля. Англия днем позже встретится с Аргентиной. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.39, температура плюс 21. На календаре понедельник, 13 июля. В этот день родились многие мировые знаменитости, включая актеров Харрисона Форда и Михаила Пуговкина, изобретатели знаменитой головоломки Эрне Рубика и французского революционера Жан-Поля Марата. В 1999 году, 13 июля, состоялась премьера фильма «С широко закрытыми глазами». Его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, в Тольятти 7.44, температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 21. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Гортензия, гортензия, гортензия.
6: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёпки «Фермерская 14А».
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов, без существенных осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Иностранные сим-карты больше не дают возможности россиянам заходить на заблокированные ресурсы. Прежде такие симки работали через зарубежные серверы операторов, но теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России, пишет «Известия». По оценкам экспертов, на руках у россиян сейчас почти 2 миллиона иностранных сим-карт. Каждая четвертая постоянно используется для доступа в интернет, остальные для получения уведомлений от зарубежных банков. 79 управляющих компаний попали в черный список в Самарской области. Об этом заявил глава госжилинспекции Георгий Степанян. В настоящий момент ГЖИ также ведет работу по сокращению миграции домов от одной управляющей компании к другой. За первые полгода зафиксировано всего 230 таких случаев. За тот же период 2024-го их было в 6 раз больше. Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-11 классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. В Самарской области появилось еще 3 памятника природы. Они расположены на территориях Красноармейского, Пестравского, Безенчукского и Шигонского районов. Охранный статус теперь имеют овраг Куркульный, Майтуга и оползневые террасы у села Новодевичье. Новый статус позволит защитить уникальные территории от застройки, распашки и строительства дорог. В сетевых супермаркетах Самарской области подешевели арбузы почти в 2 раза. В магазинах стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще 2 недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из 3 этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.14, температура в Тольятти плюс 22. Как случилось, что британские садовники попали в книгу рекордов Гиннесса со своим чесноком? Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.19, температура плюс 22. На радио «Омега» к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
8: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 22. Днем ожидается 25-27 градусов, без существенных осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Татарстане возбудили дело из-за опрокинувшегося автобуса, следовавшего из Самары в набережные Челны. Оно расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». ДТП произошло в ночь на субботу. В момент опрокидывания в салоне находилось 46 человек. Погибших нет. 9 человек госпитализировали. О наличии бензина на заправках Самары и Тольятти можно узнать онлайн. Такая функция доступна в дубль ГИС и в приложении Сбера. Сервис анализирует обезличенные транзакции клиентов АЗС и информацию от пользователей. Скоро появятся данные о том, насколько загружены АЗС и какие виды топлива имеются в наличии. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал первым байопиком, достигшим заветной отметки в прокате, а также наиболее прибыльным фильмом в студии Lionsgate, сообщает Variety. Картина рассказывает о пути Майкла Джексона от Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. Первая ракетка мира Яник Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В финале 24-летний итальянец обыграл представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира. Матч продолжался почти 4 часа.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.41, температура плюс 22. На календаре понедельник, 13 июля. В народном календаре макушка лета. Также сегодня Международный день головоломки и День довольных сотрудников. В 1930 году, 13 июля, в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
3: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей. Видеонаблюдение. Обслуживание компьютеров юрлиц. IT-компания TISO.
4: Уже более 15 лет.
3: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63.

0: Радио Омега, 106,9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15,9. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
4: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 22. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 55555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-90-12.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов без существенных осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В крупных городах России начали появляться мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с самарским пригородным автобусом. Авария произошла в ночь на субботу на территории Татарстана. Автобус, выполнявший рейс Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 46 человек, 15 пострадали. Из них четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-х и 11-х классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей. За первое полугодие было реализовано 243 тысячи машин из Поднебесной. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия». Июнь усугубил картину. В России реализовали 45 тысяч машин, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки – «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Ключевой причиной снижения спроса на новые автомобили являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали больше половины респондентов. Один из лучших игроков NBA подписал многолетний контракт с Сан-Антонио. Французский центровой Виктор Вимбаньяма будет выступать за клуб в ближайшие 5 лет и получит за это $250 миллиардов. У француза будет самая большая зарплата в истории Сан-Антонио. ESPN также отмечает, что Вимбаньяма мог получить больше $300 миллионов, но согласился на меньшую сумму, чтобы у Сан-Антонио была большая гибкость в подписании контрактов с другими игроками. В прошедшем сезоне Вимбаньяма вместе с Сан-Антонио дошел до финала плей-офф NBA, где команда уступила Нью-Йорк Никс. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.07, температура в Тольятти плюс 23. Сегодня понедельник, 13 июля. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Что за качество? Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Какое именно качество? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9:13, температура в Тольятти +23. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Какое именно? 510-225, доброе утро, как считаете?
1: Доброе утро, я считаю, это интуиция.
0: Прекрасная версия, но предлагаю подумать еще, я имел в виду какое-то другое качество. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы. И в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы. Радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Радио Омега – отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.17, температура плюс 23. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Какое именно? 510-225, какие
1: алло,
0: мысли?
1: Здравствуйте, я думаю, это гибкость, уступчивость.
0: Вас понял, за версию благодарю. Они называли какое-то другое качество, так что давайте думать еще. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай.

0: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов без существенных осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Какое именно? 510-10-25, доброе утро, как думаете?
1: Упрямство.
0: Упрямство – это абсолютно правильный ответ.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. На правах рекламы выиграли пригласительные на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Наталья, поздравляю.
1: Спасибо огромное. Я Наталья Лебедева с «Молодежного бульвара». Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Самари, пострадавший от пожара в доме, где взорвался газ, получит 2 миллиона рублей. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Напомню, ЧП случилось месяц назад в доме номер 20 по улице 22-го партсъезда. В Сызрани состояние госпитализированных после атаки беспилотников оценивается как среднетяжелое и удовлетворительное. Пострадавшие получают необходимую помощь, сообщили в региональном правительстве. Напомню, Сызрань была атакована накануне утром. В результате погиб один человек, пострадали трое, включая ребенка. Бензин в России с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24% соответственно. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные чек-индекса. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. Мадонну признали рекордсменкой британских чартов. Американская поп-дива стала первой женщиной, альбомы которой покоряли вершины музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет. На этот раз хит-парад возглавил 15-й альбом Мадонны, выпущенный 3 июля.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: трех межкомнатных дверей, четвертая в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образ.

0: Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 23. Несколько минут назад Наталья с Молодежного бульвара разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Большинство опрошенных супругов отметило, что у второй половинки очень сильно развито это качество. Какое именно? Упрямство. Вот правильный ответ. Наталью поздравляем, она получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555.
1: Жара за окном. Время освежиться по суперцене. В магазинах «Миндаль» Комсомольского района и «Жигулевска» мега-скидки на напитки. Оригинальная «Кока-кола» всего 179,99 за 2 литра, а минеральная вода «Волжанка» всего 54,98 за 1,5 литра. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк Отель, улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 24, днем ожидается 25-27 градусов, без существенных осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре пострадавший от пожара в доме, где взорвался газ, получит 2 миллиона рублей. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Напомню, ЧП случилось месяц назад в доме номер 20 на улице 22-го партсъезда. После хлопка бытового газа вспыхнул пожар, уничтоживший 3 этажа здания. В результате происшествия пострадали 48 человек, двое погибли. Сейчас дом признан непригодным для проживания, его расселили. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Тольятти летний ремонт дорог выполнен наполовину. В планах привести в нормативное состояние 13 объектов общей протяженностью 11 километров. В центральном районе завершен ремонт участка Хрещевского шоссе. В Автозаводском заканчиваются работы на Приморском бульваре на отрезке от Юбилейной до проспекта Степана Разина. На самом проспекте, а также на остальных объектах, включенных в программу ремонта, выполнено фрезерование старого покрытия, ведется укладка нового. В центральном районе до 1 сентября обновят улицу Карбышева. Россиянам рассказали, когда закончатся очереди на АЗС. По оценкам аналитиков журнала «За рулем», полное устранение проблем с топливом возможно при одновременном выполнении трех условий: завершение ремонтов на поврежденных НПЗ, снижение ажиотажного спроса и стабилизации логистики. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации к концу июля – началу августа. Ключевым фактором остается восстановление мощностей НПЗ. Повреждения вторичных установок требуют ремонта, который осложнен санкционными ограничениями на поставки импортного оборудования. Ремонт НПЗ может занять от нескольких недель до месяцев. До завершения этих работ рынок будет напряженным. Наиболее уязвимыми останутся регионы, зависимые от длинной логистики. Это юг, Поволжье и часть центральных областей. Там ограничения могут сохраняться дольше. Молодежь и россияне постарше стали искать работу чаще. По данным сервиса HeadHunter, за последние 4 года количество резюме зумеров увеличилось на 80%, а соискателей старше 50 на 70%. Эксперты отмечают, что работодатели стали активнее нанимать обе категории. Молодых сотрудников за 30 чаще приглашают на работу в торговлю, сферу услуг, общепит и логистику, а опытных специалистов ценят за знания и профессиональные навыки. По мнению аналитиков, такая тенденция связана с нехваткой кадров на рынке труда. «Акрон» и «Крылья Советов» уступили в контрольных матчах в минувшие выходные. Тольяттинский клуб со счетом 3-0 был разгромлен московским «Локомотивом». В свою очередь «Крылья Советов» встречались с «Рубином». Встреча, прошедшая на домашней базе казанцев, закончилась со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Акрон» 25 июля примет питерский «Зенит», а самарцы в этот же день сыграют на выезде с московским «Динамо». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.08, температура в Тольятти плюс 24. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:19, температура в Тольятти плюс 24. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
4: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
5: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 24. Днем ожидается 25-27 градусов, без существенных осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С такой инициативой выступил академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает агентство РИА. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. В России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. На наступившей рабочей неделе в Самарской области к жаре присоединятся гроза, штормовой ветер и дожди. Столбики и термометров при этом будут подниматься до плюс 28 градусов. Дожди будут идти каждый день. Высокая температура и влажность будут усиливать ощущение духоты на улице. В налоговой напомнили о сроке уплаты НДФЛ за 2025 год. Он истекает 15 июля. Обязанность распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов. А кроме того, на граждан, которые в 2025 году получили доход от продажи имущества или сдавали недвижимость в аренду.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 24. На календаре понедельник, 13 июля. В народном календаре макушка лета. Также сегодня Международный день головоломки и День довольных сотрудников. В 1930 году, 13 июля, в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи-Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе 8.

0: возьми меня с собой.
1: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, в Тольятти 10.43, температура плюс 24. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным.

0: холодным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982. В переводе с испанского «Мундиаль», «Мировой» или «Всемирный».
1: Радио «Омега». Тали.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 24. Говорят, что в сеть выложили первый трейлер фильма Руслана и Людмилы «Волшебное путешествие». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через пару минут свежий выпуск новостей на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Гортензия, гортензия, гортензия. Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 25, днем ожидается 25-27 градусов без существенных осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани состояние госпитализированных после атаки беспилотников оценивается как среднетяжелое и удовлетворительное. Пострадавшие получают необходимую помощь, сообщили в региональном правительстве. Сызрань была атакована накануне утром. В результате погиб один человек, пострадали трое, включая ребенка. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. СКР приступил к расследованию происшествия. Ситуацию держит на контроле прокуратура. Бензин в России с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на 92-й и 95-й выросли на 20% и 24% соответственно, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные чек-индекса. Компания отмечает и большой разброс цен. У независимых АЗС бензин более чем вдвое дороже, чем на сетевых заправках. На минувшей неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за атак беспилотников. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дистоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут. В налоговой напомнили о сроке уплаты НДФЛ за 2025 год. Он истекает 15 июля. Уже с предстоящего четверга на сумму задолженности начнут начисляться пени. Обязанность уплаты НДФЛ распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, а кроме того на граждан, которые в 2025-м получили доход от продажи имущества или сдавали недвижимость в аренду и выиграли в лотерею до 15 тысяч рублей. Оплатить НДФЛ можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика. На наступившей рабочей неделе в Самарской области к жаре присоединятся гроза, штормовой ветер и дожди. Столбики и термометров при этом будут подниматься до плюс 28. Дожди будут идти каждый день. Высокие температуры и влажность будут способствовать усилению ощущения духоты на улице. В России вновь предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. На этот раз инициативой выступил академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает агентство РИА. По его словам, сегодня в 40 многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Сейчас в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 18 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 25. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Бен Дилей – I never felt so right. С вами Михаил Соколов, на часах 13 минут 12, температура в Тольятти плюс 25. Сегодня утром Наталья с Молодежного бульвара разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Какое именно? Упрямство. Вот правильный ответ.
1: Я Наталья Лебедева с Молодежного бульвара. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Наталью поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Рэй, Natalie Don't, а еще Чиж и компания «Вечная молодость». Через минуту на Радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек, то, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Омега.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Рэй, Натали Даунт. 11 часов 21 минута. Температура в Тольятти плюс 25. Говорят, что в Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди кино, вопрос, а также Queen. We are the champions. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00. Парк Отель, улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Хулио Иглесиас и Долли Партон. When you tell me that you love me. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 25. Днем ожидается 25-27 градусов без существенных осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Посты ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. До этого издание Euractiv сообщило, что ограничения в рамках очередного пакета могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось ранее. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Волга в Самарской области прогрелась до плюс 25,5 градусов. Самая теплая вода оказалась у Тольятти. У Самары же температура Волги составила 22,5 градуса. Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе к жаре добавятся дожди, грозы и порывистый ветер. Жителей попросили отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми. О наличии бензина на заправках Самары и Тольятти можно узнать онлайн. Такая функция доступна в Дубльгиз и в приложении Сбера. Сервис анализирует и безличные транзакции клиентов АЗС и информацию от пользователей. Скоро появятся данные о том, насколько загружены заправки и какие виды топлива имеются в наличии. В России упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО. С 1 сентября соотечественникам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение. Для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медосмотра.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Crazy Town, Butterfly. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 25. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это мировые хиты, ставшие классикой. Келли Кларксон, Because of You. Sixpence None the Richer, Kiss Me. А еще Эрос Рамаззотти, Un Cuore con le Ali. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+.
5: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Келли Кларксон «Because of You» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 25. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, за окном плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сделать 1 сентября выходным для родителей снова предложили в Госдуме. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. Четыре аргумента в пользу выходного депутаты указывают не только на поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитирует депутатов агентства РИА. Напомню, в Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с самарским пригородным автобусом. Авария произошла в ночь на субботу на территории Татарстана. Автобус, выполнявший рейс Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 46 человек, 15 пострадали. Из них четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санврачи обновили список пляжей, не рекомендованных для купания из-за плохих проб воды. Под ограничение попали 11 локаций, большая часть которых расположены в Самаре. Санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2, 4 очередей набережной, в районе загородного парка, санатория Можайский и Барбошной поляны. В Тольятти не рекомендуется купаться в районе Итальянского пляжа и Волжского замка. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов. Эксперты пояснили, что очереди на заправках, как и отмененные рейсы общественного транспорта, а также срочное обращение к врачу, относятся к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Наступившая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается плюс 12-17 градусов, в дневные до плюс 28. Суд в Москве не планирует возобновлять процесс по делу блогера из Тольятти Валерии Чкалиной, известной как Лерчик. Об этом газете «Коммерсант» рассказал ее адвокат. В ноябре суд только рассмотрит ходатайство защиты об изменении места жительства Лерчик в связи с тем, что заканчивается срок аренды жилья. Лерчик обвиняют в выводе из России более четверти миллиарда рублей, полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело», напоминает газета. Процесс приостановили, поскольку у Чкалиной обнаружили онкологию. Монополия интернет-провайдеров в многоквартирных домах попала под запрет. Госдума одобрила закон, который вводит штрафы для управляющих компаний и застройщиков, если они не пускают в дом поставщиков услуг связи, кроме своих. Максимальный размер штрафа – до 1 000 000 рублей. Как пишет российская газета, закон заработает сразу после его одобрения сенаторами и президентом. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все столовые рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 14 июля во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Амин.

0: 106 и 9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Daft Punk и Pharrell Williams на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков, удачного вам легкого понедельника на календаре 13 июля. О 10 интересных фактах о рыбе, которую называют морской щукой. Анна Романова расскажет нам примерно через 5 минут. Немного раньше послушаем Юлию Савичеву. Ее хит «Высоко». Через пару минут на радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Юлия Савичева на радио Омега. Золотые хиты. Впереди свежий суперхит от Алекса Уоррена «Fever Dream». А сейчас на радио Омега. Анна Романова, спонсор горячей десятки на 106.9 FM ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Сэм Браун на радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM. 10 минут нашей любимой музыки. Без перерывов. Услышим Падея Мурата Салмана «Time Flies» уже через пару минут. А сейчас на радио Омега Руслан Химчак с кратким выпуском новостей. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. С начала года из Самарской области выдворили 570 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в региональном управлении судебных приставов. На ближайшие 5 лет въезд на территорию России для них будет закрыт. Самарская область заняла 6-е место в стране по числу ДТП. За первые 6 месяцев текущего года в регионе произошло 1500 аварий, почти на 3% меньше, чем годом ранее. По данным ГИБДД, в топ-10 регионов по ДТП с пьяными водителями Самарская область не входит. Волга в Самарской области прогрелась до 25,5 градусов. Самая теплая вода оказалась у Тольятти. У Самары же температура Волги составила 22,5 градуса. Жители попросили отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми. В Самарской области почти треть сотрудников компании хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться пересмотра зарплаты или условий труда. Об этом сообщает сервис Superjob. Из тех, кто угрожал увольнением, 55% добились желаемого.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, возможно гроза, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа Blue Elton John на радио Омега, там, где музыка прежде всего. У нас впереди, буквально через пару минут, хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, Savage Garden, а также Forever Young от Alphaville.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Гортензия, гортензия, гортензия.
7: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и

0: Комплекс питомники «Елы-палы». Подстепки фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти час дня. За окном плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Первый запуск новой российской ракетоносителя «Союз-5», который ставился в апреле, признан успешным. Об этом в интервью РБК заявил замглавы Роскосмоса Дмитрий Баранов. Он отметил, что испытания прошли без серьезных проблем, а подробный анализ полета еще впереди. Второй запуск «Союза-5» запланирован на вторую половину 2027 года, а третий на 2028. Сейчас идет производство следующей ракетоносителя. Основными заказчиками станут коммерческие компании. «Союз-5», по словам ее главного конструктора Дмитрия Баранова, почти полностью новая ракета. Имеет модернизированный двигатель, современную электронику и датчики, а корпус сделан из уникального российского сплава. Иностранные комплектующие в ней исключены. По расчетам разработчиков, «Союз-5» почти в полтора раза дешевле по стоимости запуска 1 килограмма груза на низкую орбиту, чем «Союз-2». Это должно повысить конкурентоспособность России на мировом рынке запусков. Дмитрий Баранов отметил, что «Союз-5» создан с возможностью допилотируемых программ, но пока нет соответствующего космического корабля, который мог бы летать на этой ракете. Самарская область заняла 6-е место в стране по числу ДТП. За первые 6 месяцев текущего года в регионе произошло 1500 аварий, почти на 3% меньше, чем годом ранее. По данным ГИБДД, в топ-10 регионов по ДТП с пьяными водителями Самарская область не входит. А вот по числу аварий с детьми пассажирами, 82 случая с начала года, Самарская область на 6-й строчке. С начала года из губернии выдворили 570 нелегальных мигрантов, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. На минувшей неделе до пункта пропуска через госграницу припроводили 14 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. На ближайшие 5 лет въезд на территорию России для них будет закрыт. Волга прогрелась до плюс 25,5 градусов. Самая теплая вода оказалась у Тольятти. У Самары же температура Волги составила 22,5 градуса. Жителей попросили отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми. На этой неделе к жаре добавятся дожди, грозы, порывистый ветер. В ночные утренние часы ожидаются туманы. 30 сотрудников самарских компаний хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться пересмотра зарплаты или условий труда. Мужчины прибегают к такому приему чаще женщин, 30% против 20%, сообщает сервис Superjob. Отмечается, что сами компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться. Каждый 10-й наниматель сразу выполняет требования работников. Еще 70% обсуждают компромиссные варианты. Из тех, кто угрожал увольнением, 55% добились желаемого. Причем женщины достигают цели чаще мужчин. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей. С НДФЛ. График работы 3 дня через 1. С 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 14 июля во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей романтической подборке на радио Омега Роза Лин с хитом «Snap», Билли Джин Майкла Джексона, группа «Танцы минус» и их новая работа «Игра», баллада «Spice Girls» «Viva Forever», а также «Мариус и Джулия». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: песен о любви на радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, возможно гроза, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас Тольятти плюс 26.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Селена Гомес на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. Подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции. Услышим Араши и Хелену, One Day, How Do You Do от Роксет, а также Кеннис Джи и Луи Армстронга.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 93-98-93.
6: Центр Кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Хочу похудеть.
7: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: город 312, на радио Омега, музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день. Самые любимые песни разных лет продолжат нон-стоп звучать на 106.9 FM в ближайшие 10 минут. На очереди у нас Милям Фармер и ее суперновинка «Сетекиля Турм».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенней-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек. То, что нужно детям.
6: Звоните

0: телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно, с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас Тольятти плюс 26.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Дуэт Мэткон на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Мы услышим Лауру Паузини с Not Goodbye, Послен от Моби и Тако.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выиграй.

0: Сочные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки «Фермерская 14А».
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Эд Ширан, радио Омега. Всегда хорошая музыка. Впереди на 106.9 FM. 10 минут музыки без остановок. Услышим в том числе Маккензи Аромбу, Underwater и группу Серега уже через минуту. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня вместе с радио Омега. 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, возможно гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас Тольятти плюс 26.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Backstreet Boys на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим группу Расмус и Аннет Ольсен, Криса Риа, Looking for the Summer и Болеро от Фэнси.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 500-520.
4: Центр Кровли.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 209 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». Надежно. Телефон 270 300 270.

0: Роскошнейший хит от Оливии Адамс на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. В ближайшие 10 минут послушаем 3 песни подряд группу «Смысловые галлюцинации». Ожидаем уже через пару минут на радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания «Тисо». Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. «Тисо». Индивидуальный подход, приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Подробнее на altinsis.rf.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, возможно гроза, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас Тольятти плюс 26.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Серж Диванты Хедли на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Evanescence, Bring Me to Life, Энрике Иглесиас, а также легендарная песня Рик Эстли Never Gonna Give You Up.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2. Рядом с Паркхаус.
3: Информация об организаторе акции, правилах, качестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700

0: Яблочные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 55555.
1: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 14 июля во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Реклама. Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра. Всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Мадонна на радио Омега, золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного вечера. Через минуту вернемся к любимой музыке на 106.9 FM. Группа Агата Кристи на подходе.
1: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+.
3: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Во вторник, 14 июля, в Тольятти будет облачно с прояснениями. Дождь и, возможно, гроза. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 16,18. Завтра днем плюс 21,23. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Сабрина Карпентер на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. Три песни из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке у нас Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End, Майкл Джексон и Venus de Zabrebius от Патрисии Касс.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Алекс Ворон на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Впереди на 106.9 FM еще 10 минут любимой музыки. Non-stop Bad Boys Blue на очереди. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: слова.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: спонсор «Горячей десятки» на радио «Омега» ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
5: Это радио «Омега».

0: Александр Маршал на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где минуты через три зазвучат наши любимые песни разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Услышим Григория Анасару Брайтман, Moment of Peace, чуть раньше и Type, а также Rent от Pet Shop Boys.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и

0: ограничения у продавцов консультантов.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24.

0: Россия. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Мари Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Это Flying Decibels на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего вечера вам. На протяжении предстоящих 10 минут на 106.9 FM только музыка. Услышим Линду через минуту примерно.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан». «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль. А еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00. Парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва. Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концептной классы, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
2: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.

0: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и

0: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93 98 93.
5: Центр кровли.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно, с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: девочки смеются.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 июля, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, во вторник, 14 июля, в Тольятти облачно, с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 16-18, завтра днем 21-23 градуса.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет. Yeah.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега». Меньше слов, больше музыки.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.